богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, сердца и тенскноты. Лечь ми без скар, ломинем вар, что ты ми свят на злото. Gdy się pieszczotą ramiona

сомнения, жегнайте буже и сердце унесения, час вшистко отменя, коханко ма жегнам тем вспомни.